0: MFM Station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
3: Мы на баре, разрываем и пышем. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.